Излизанный тобою, я получал не раз, да и да, в посольствах США отказ.